Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ближе.
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе. Говорит.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Бобруйську нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйську нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в стране. До конца года глава государства рассмотрит положение дел на многих предприятиях промышленной отрасли. Контртеррористический форум пройдет в Минске 7-8 октября. Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. В программе конференция, научно-практическое заседание. Запланированы совместные учения. С 8 по 10 октября Бобруйск станет центром межрегионального сотрудничества двух стран. Десятки делегаций из 60 городов объединятся для участия в 14-м форуме городов-побратимов Беларуси и России. За выходные в Могилевской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ региона выявлено 771 нарушение ПДД, задержано 6 пьяных водителей и 8 бесправников. 100 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 19 из которых находились в нетрезвом состоянии. Создай скейт-парк будущего своими руками. В Бобруйске стартует масштабный молодежный конкурс идей. Участникам предлагают продумать площадку. Работать над проектом можно самостоятельно или командой. Все подробности на bobrlife.by. Прошло торжественное открытие выставки «Лазурные оттенки архитектуры». Зрителям представили удивительный мир цианотипии, одной из старейших фотографических техник. В Бобруйске прошел городской субботник. К уборке присоединились работники организации и предприятий города, молодежь, неравнодушные бобруйчане.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806-43-6708. УАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуется повар, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

На работу с отличным настроением. Zephyr FM. Just when you think you finally let go.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Ловлю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Существует два способа стать счастливым – улучшить реальность или снизить ожидания.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабрика. Личная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни Модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Большие деньги. Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских. С 7 октября топливо станет дороже на 1 копейку. Концерн «Белнефтехим» корректирует розничные цены на автомобильное горючее. Теперь за литр бензина 92-го соотечественники заплатят 2 рубля 62 копейки, за 95-й – 2,72, а 98-й обойдется в 2,94 белорусских. Обладатели дизельных авто будут платить по 2,72 за 1 единицу объема. Уборку кукурузы на зерно начали во всех регионах Беларуси. На полях сельхозпредприятий, где культура достигла оптимальной спелости, идет массовая жатва. В первую очередь это Брестская и Гомельская области. Общий намолот более 100 тысяч тонн зерна кукурузы с урожайностью 66 центнеров с гектара. Также сейчас продолжается сев озимых зерновых, сбор овощного урожая и заготовка кормов. На аукционе в Нью-Йорке выставят 12 полотен величайших художников. Эксперты уже назвали эту коллекцию одной из самых важных и дорогих в импрессионистском и постимпрессионистском искусстве среди когда-либо выставлявшихся. Изюминкой торгов единодушно называют «Цветущие каштаны» Ван Гога, которая создана за несколько недель до его смерти. Ее оценили в 180 миллионов долларов. К слову, более 60 лет человечество не могло любоваться этим изображением. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 96 долларов 5 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8 утра до 4 дня. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Могу пшик на компьютер, пшик на машину, пшик на костер и на лужу с бензином. Порошковый, компактный, влюбишься в миг. Возьми огнетушитель с надежным пшик-пшик.
2: Огнетушителю уже 170 лет, а вы его до сих пор не приобрели? МЧС Беларуси точно знает, что именно он сможет потушить небольшое возгорание всего за пару пшик-пшик.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси!

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском рынке появился электрический кроссовер GIC V-Home, модель суббренда Ion. Электромотор на передней оси развивает 224 лошадиные силы, разгон до 100 км в час занимает 7,9 секунды. Батарея емкостью 75 кВт обеспечивает заявленные 650 км автономности. Багажник вмещает до 978 литров со сложными сиденьями. Подвеска эффективно сглаживает неровности, управляемость остается стабильной даже на поворотах. Среди ассистентов адаптивно круиз-контроль, удержание полосы, контроль слепых зон. 7 подушек безопасности.
1: Про машины для людей.
2: Суббренд BYD Fang Chengbao начал принимать заказы на флагманский кроссовер Tai 9, который поступит в продажу в конце года. Это шестиместный гибрид длиной 5 метров 27 сантиметров с колесной базой 3.13. Масштаб полноценного премиум внедорожника. Под капотом работает связка из 1,5-литрового турбомотора на 156 лошадиных сил и двух электродвигателей. Суммарная отдача достигает 544 лошадиные силы. Полный привод дополнен пневмоподвеской и подруливающими задними колесами. А батарея емкостью 66 кВт обеспечивает запас хода на электротяге. В салоне кресло с вентиляцией, массажем и функцией нулевой гравитации. Tai 9 продолжает расширение китайских брендов в сегмент роскошных внедорожников, где прежде доминировали европейские марки.
1: Дай газу!
2: На Нюрбургринге замечен прототип обновленного Mercedes CLE кабриолет. Авто проходит дорожные испытания. Модель получит новый дизайн. Фары и фонари со звездным светодиодным рисунком. Обновленные решетку и бампер. В линейке, вероятно, останутся двухлитровые моторы на 201 и 255 лошадиных сил, а также трехлитровый гибридный двигатель на 375 лошадиных сил. Пневмоподвеска и спортивные настройки шасси должны подчеркнуть баланс комфорта и динамики. Дизайн экстерьера сохранит фирменную элегантность Mercedes, но станет выразительной за счет новой светотехники. Инженеры делают ставку на улучшенную шумоизоляцию. Премьера модели ожидается в начале 27-го.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Я никому не скажу.

Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это...

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Совет министров утвердил график переноса рабочих дней на 2027. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Главные изменения коснутся майских праздников. Понедельник, 10 число, станет выходным. Отработать за него придется заранее в субботу, 8 мая. Зато дальше белорусов ждут 3 дня каникул с 9 по 11 число.
0: Город.
1: 10 октября пройдет прямая телефонная линия на предприятиях ЖКХ «Бобруйска». С 9 утра до 12 дня жители города на Березине смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. С номерами телефонов можно ознакомиться на bobrlife.by.
0: В мире.
1: Чрезвычайное происшествие в Черном море. Румынские власти подтвердили гибель 2 человек в результате масштабного пожара на сухогрузе. Остальных членов экипажа удалось спасти в ходе поисковой операции. Огонь очень быстро распространился по лайнеру. С помощью специальных лебедок вертолеты принимали на борт пострадавших прямо из воды, чтобы как можно скорее доставить их к медикам.
0: Технологии.
1: Китайские инженеры создали гуманоидного робота, который способен плакать. Эмоциональному устройству можно выговориться, если поделиться грустной историей, он начнется переживать и даже пустит слезу. В дальнейшем разработчики обещают улучшить мимику андроида. Стоимость такого собеседника около 52 тысяч евро. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
4: Мне холодно. Мне больно.
3: Больше не буду тебя

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Сладкая штучка.
1: Зефир.
2: Мои чувства не горят. Принимай любовь за сладость и прости тебе всю боль, чтобы вместе ощущать. Мысли чисты, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.

Убирает боль, дальше от меня делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза, я не хочу назад.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко ознакомился с научными разработками гражданского и оборонного назначения. Глава государства находится с рабочим визитом в Минской области. Президенту доложили о разработках НАН в интересах обороноспособности страны. Белорусскому лидеру продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, средства бронезащиты и специального снаряжения.
0: Город.
1: Председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин подписал распоряжение по включению отопления потребителей первой очереди. С 6 октября батареи станут теплыми в социальных объектах, детских садах, школах, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, объектах соцобеспечения, музеях, библиотеках, гостиницах.
0: В мире.
1: Итальянские аграрии заливают трассы тоннами молока, протестуя против плохих условий работы и больших цен на дизельное топливо. Волна забастовок уже накрыла Рим и южные регионы страны. Эксперты предупреждают, затяжная блокировка Ормузского пролива обрушит мировой рынок питания и подбросит стоимость хлеба в отдельных регионах почти вдвое.
0: Вот это да!
1: Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире весом более 200 килограмм. «Апокалипсис» Жозефа Фарес, обложка работы Сальвадора Дали, была похищена из частного музея. Издание выставлялось в городском центре современного искусства. Реликвию похитили оттуда в ночь с 4 на 5 октября.
0: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 12, далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Доброе утро, Бобруйск на календаре. Вторник, 6 октября. И скоро уже середина рабочей недели. И совсем уже близко среда. А пока новый день, который, кажется, решил проверить нас на прочность. Друзья, за окном классическая осень, а на термометре показывает где-то, 11-15 градусов тепла. Днем Бобруйск ждет свои плюс 16, но солнышко ждать не стоит. Наслаждаемся пока такой обычной погодой, так что если планировали на обеденный перерыв добежать до сквера или посидеть на скамейке у Березины, лучше захватите с собой термос с горячим чаем, чтобы согреться. Кстати, о горячем. Сегодня вторник, а значит, многие наши дела должны справиться. Мы должны. Так что начинаем мы день с хорошим настроением, бодрым и рабочим. Так что настраивайте волну на 95.4 и наслаждаемся треками.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Середина часа на Зефир ФМ. С вами по-прежнему Налимята. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. Напомню, что сегодня уже вторник, 6 октября, и в Беларуси станет теплее. Днем воздух прогреется от 16 до 22 градусов тепла. Существенных осадков почти нигде не ожидается. В Могилевской области температура воздуха поднимется аж до 20 градусов тепла. Ветер западный от 4 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Ну что ж, наслаждаемся теплом и волной Зефир ФМ.
1: Сделано в Беларуси.

Ну что ж, на часах 11:44 вы слушаете Зефир ФМ, и с вами по-прежнему Налимята. И кто-то сейчас тянется за шоколадкой, друзья, кто-то за третьей чашкой кофе. Но ученые давно доказали, что приятная мелодия действует на наш мозг не хуже шоколада. И это не просто красивая метафора. Когда мы слушаем музыку, которая нам нравится, в голове происходит настоящий химический взрыв. Мозг начинает активно вырабатывать допамин, тот самый гормон предвкушения и удовольствия. А эндорфины снимают накопившееся мышечное напряжение. А уровень кортизола, гормона, то есть стресса, наоборот, падает. Причем для этого эффекта даже не нужен плейлист из классики. Та самая, например, поп-композиция, под которую вы танцевали на выпускном, или старый какой-то хит, под который прошла ваша юность, сработает точно так же. Музыка активирует те зоны удовольствия, что и вкусная еда, или, например, объятия близкого человека. Так что если до конца рабочего дня еще, вам лично далеко, а батарейка уже, вообще уже на нуле, отложите печеньки. Просто наденьте наушники, настройте волну 95.4 и наслаждаемся. Альфа!

0: Суми, все к лучшему. Конечно, будет все к лучшему, если вы останетесь на самой сладкой радиоволне. И услышимся уже в следующем часу.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.
1: Just when you think you finally let go.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В лесах Беларуси начали устанавливать специальные единообразные информационные знаки с QR-кодами. Теперь белорусы смогут найти контакты лесничеств, чтобы выяснить, какое хозяйственное мероприятие проводится на участках массива. Главное цель новшества – повышение эффективности работы с населением и помощь тем, кто заблудился.
0: Регион.
1: Шклов готовится к дожинкам 2026. Город преобразился к главному празднику тружеников села. В преддверии торжества в населенном пункте завершается масштабное благоустройство, в парке созданы новые зоны отдыха. Для жителей и гостей подготовлены три локации – спортивная площадка, канатный городок и детская игровая зона. Также уложены более 500 погонных метров пешеходных дорожек и мелкоштучной плитки.
0: В мире.
1: Латвийская авиакомпания в рамках нового бизнес-плана рассматривает возможность сокращения от 500 до 700 рабочих мест. Сейчас в штате организации работает около 3000 человек, поэтому изменения могут коснуться каждого пятого сотрудника. Уволят работников в Риге, Вильнюсе и Таллине.
0: Вот это да!
1: Александр Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ. Наступающий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. К слову, к финальному году спортсмен подходит в статусе абсолютной легенды. На счету у атлета много индивидуальных трофеев и Кубок Стэнли, завоеванный в 2018 году. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 14. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Ну что, сегодня у нас вторник, и напомню, с вами по-прежнему Нелли Мята на самой сладкой радиоволне. А сегодня день не самый честный, день недели, кстати. Понедельник уже пережит, шок от раннего будильника прошел, кофе в организме, ну, плещется на стабильном уровне. А до расслабляющего ощущения пятницы еще, ну, слишком далеко, друзья, согласитесь. Чтобы начинать всерьез планировать выходные, ну, надо пережить эту неделю. Вторник – это чистый, ничем не прикрытый рабочий функционал, но в этом есть его даже суперсила. Психологи говорят, что именно на вторник приходится пик нашей недельной продуктивности. Мы уже вошли в рабочий ритм, друзья, но еще не накопили ту самую усталость, которая накроет нас, возможно, многих в четверг. Мозги работают быстро, задачи сейчас закрываются одна за другой, поэтому если вы прямо сейчас смотрите в монитор и думаете, как же дотянуть до того вечера. Знаете, вы сейчас в самом ресурсном пике недели. Но самое сложное утро позади, а до заслуженного отдыха еще целых 3 дня, которые можно вот прожить максимально эффективно. Так что давайте используем этот ресурс по полной. А я, Нелли Мята, пока вам не дам заскучать, а включу самые классные музыкальные хиты на Zephyr FM.
1: Дневной зефир.

так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Ну что ж, середина часа на Зефире ФМ, с вами по-прежнему Нулимята. Напомню, что сегодня 6 октября, и что же сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день? А сегодня обещают нам несколько мешков удачи, главное не упустить своего и скромничать тогда, когда нужно говорить и пиарить себя. А Вселенная порадует приятными моментами в тех сферах, в которых мы этого совсем не ждали или даже отчаялись ждать. Наслаждаемся и благодарим. Им за это вечером, вот, кстати, надо хорошо подумать о будущем и построить четкие планы. Именно они помогут добиться всего, о чем мы мечтали и когда-то грезили. Поверьте, все получится, если хорошенько все продумать. А верить гороскопу или нет, это дело каждого. Но оставаться-то на самой сладкой радиоволне обязательно.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском рынке стартовали продажи стильного лифтбека Fortuning S7 EVO от концерна Dongfeng. Модель впечатляет футуристичным дизайном, его смело можно сравнить с работами итальянских ателье. Заднеприводная версия оснащена электромотором мощностью 218 лошадиных сил с крутящим моментом 310 ньютон-метра. Разгон до 100 км в час занимает всего 6,7 секунды. Динамика соответствует спортивному характеру авто. Быстрая зарядка с 30 до 80% займет 28 минут. Цена на 7S EVO начинается от 72 тысяч белорусских рублей у официальных дилеров.
1: Про машины для людей.
2: Fiat готовит кросс-хэтч Argo X. Внешне новинка почти не отличается от европейской модели. Тот же угловатый кузов, пиксельная оптика и пластиковый обвес. На крыше предусмотрены рейлинги, а привод у новичка будет исключительно передний. Для Argo X планируют два варианта мотора. Атмосферный литровый на 75 лошадиных сил, либо турбо 1.0 на 116 лошадиных сил с мягкой гибридной системой. В топовых версиях акцент сделают на сочетании динамики и топливной эффективности. Премьера кросс-хэтча ожидается до конца 26 года.
1: Дай газу!
2: Toyota Grand Highlander 2027 модельного года получит внедорожную версию Woodland для поездок на природу. Клиренс увеличили на 13 мм, а в оснащение вошли 18-дюймовые колеса и фарков. В салоне предусмотрены всепогодные коврики, розетка на 1500 Вт и съемный холодильник между креслами второго ряда. Силовая установка 2,5-литровый гибрид с полным приводом. Его мощность составляет 248 лошадиных сил, разгон до 96 км в час занимает 7,8 секунды, а максимальная масса буксируемого прицепа до 1588 кг. Стоимость версии Woodland стартует от 54 тысяч долларов с учетом доставки. Старт продаж запланирован на конец 26 года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Ну что ж, вторник, середина рабочей недели, кофе, ужин, друзья. Может быть, некоторых не бодрит, а веки наливаются свинцом. А вот мы привыкли ругать усталость и мечтать о том, как рухнем на диван, едва переступив порог дома. Ну, давайте посмотрим на нее под другим углом. Замечали, что самые честные разговоры случаются именно на излете дня? Когда сил на социальной маске уже не остается, а усталость — это отличный фильтр. Он очищает всю дневную шелуху, а вежливые отговорки, дежурные улыбки. Да? Когда мы утомлены, нам физиологически сложнее врать и притворяться. Это говорят специалисты. Ведь эмоциональный ресурс заканчивается, и наружу прорывается то, что действительно на душе. И нам легче, кстати, делиться своими настоящими мыслями, страхами и чувствами. Так что, если сегодня вечером вам предстоит важный разговор, а сил на него, ну, кажется, нет. Возможно, это даже к лучшему, друзья. Усталость сделает вас обоих просто людьми без лишних ролей. Что, оставайтесь на волне 95.4. Впереди отличные треки. А я напомню, что сейчас 12.49 на самой сладкой радиоволне. А в следующем часу с 13 до 14 часов наша традиционная игра на Zephyr FM.
1: Дневной Зефир.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Изменились правила для контролеров в общественном транспорте. У сотрудников появился обязательный заметный элемент на одежде. Яркий шеврон, ведется аудио-видеозапись. Перед началом фиксации сотрудник обязан голосом предупредить об этом. Съемку нельзя прервать или смонтировать. Вся информация шифруется и хранится на защищенном сервере.
0: Новости спорта.
1: Сегодня «Динамо-Шинник» примет красную машину «Атлант» в рамках первого чемпионата домашней мини-серии регулярного чемпионата МХЛ сезона 26-27. Встреча начнется в 18:30. У «Бобров» в активе 16 очков после 9 игр. Дружина Евгения Летова возглавляет турнирную таблицу золотого дивизиона Западной конференции. К слову, 9 числа «Бобручане» встретятся с «Алмазом».
0: В мире.
1: Вслед за подорожанием автомобильного топлива европейские государства столкнулись с дефицитом тепла из-за неподъемных счетов за газ. Жители Литвы начали массово закупать дрова и переходить на печное отопление. Из-за резкого наплыва покупателей массив в стране подорожал на 40% по сравнению с прошлыми годами.
0: Вот это да!
1: В Солигорске начали выпускать шоколадный хлеб. Упаковка весит 250 граммов и уже нарезана. Стоимость 3,28 рублей. По вкусу продукт больше напоминает сладкую ковришку. Какао-бобы хорошо чувствуются, а в мякише встречаются крупные кусочки сладости. Новинка уже появилась в некоторых магазинах города.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ банк. Подробнее на БНБ Бай и по телефону 7309.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, уже время, друзья, время нашего традиционного розыгрыша. Но пока немножко давайте поговорим. Ведь вторник, день коварный, обед вроде бы был, но до конца рабочего дня еще далеко. А энергия уже на нуле. И тут на сцену выходят они, идеальные цилиндры из риса нори и свежего лосося. Суши и роллы. Это ведь не просто еда, это чистая терапия в картонной коробочке. Секрет в том, что наш мозг обожает все маленькое, аккуратное и разноцветное. Ну, конечно же, и аппетитное. Взять те же палочки, подцепить аккуратный кусочек, обмакнуть в соевый соус. Ну, это же наслаждение. Целый маленький ритуал. А когда в дело вступают правильные жиры из рыбы, сложные углеводы из риса и тот самый взрыв вкуса, наш организм буквально выбрасывает в кровь серотонин. Тот самый гормон, который отвечает за ровное, хорошее настроение. И прямо сейчас в прямом эфире я, Маринята, разыграю роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, с большим выбором азиатской и итальянской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы прямо сейчас испытать свою удачу и выиграть эти самые аппетитные роллы Калифорния, слушайте внимательно мой вопрос и, главное, ответьте на него и правильно, и быстрее всех. А свой вариант ответа отправляйте на короткий номер радио 9544. Самые маленькие суши и роллы в мире, да, существуют. И они готовят в японском ресторане в районе Аскуса в Токио. Длина таких микро-суши составляет всего около 6 миллиметров. А теперь угадайте вес данного изделия. Дам даже несколько вариантов ответа, чтобы вы ответили быстрее. Ну, конечно, желательно правильно. Первый вариант. Весят они 100 грамм. Второй вариант, весят они 10 грамм. И третий вариант, весят всего 1 грамм. Выбирайте правильный ответ и отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 9544.
1: Сделано!

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 8044 15.

0: Друзья, если рабочий день вас немного раздражает, а задачи не двигаются, возможно, вам просто нужен новый план. Операция Филадельфия или Остров Калифорния. Дайте мозгу его маленькую съедобную награду. И хороший аппетит – это самый честный индикатор того, что жизнь налаживается. Продолжаем наш традиционный розыгрыш в прямом эфире. С вами по-прежнему Налимята на самой сладкой радиоволне. А разыгрываем роллы Калифорния от суши-бара «Суши». Шилка, которая находится в центре нашего города Бобруйска. Чтобы прямо сейчас в прямом эфире испытать свою удачу и попробовать выиграть роллы Калифорния, нужно внимательно слушать вопрос, выбрать правильный вариант ответа и отправить его в виде смс на короткий номер радио 9544. Все очень просто, друзья. Самые маленькие суши, они, да, существуют, и роллы, они готовятся в японском ресторане в Токио, и длина таких микросуши составляет всего около 6 миллиметров. А вот угадайте вес таких суши. Даже дам несколько вариантов ответа, чтобы вам было проще, легче на него ответить. Ведь в конце этого часа уже определится победитель. Первый вариант – 100 грамм, второй вариант – 10 грамм и третий вариант – всего лишь 1 грамм. Думайте недолго, а лучше прямо сейчас набирайте свой правильный ответ и отправляйте его в виде смс, напомню, на короткий номер радио 9544. Ну и выиграйте роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Счастье не приходит в нашу жизнь с фанфарами. Самые важные вещи, те, что дают вам истинное счастье, приходят на цыпочках тихо и ждут, когда вы их заметите.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.

Ну что, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша. А наш приз – это роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Не проходите мимо, обязательно зайдите и посетите это заведение. Если нет возможности, можно заказать любимое блюдо к себе на дом, в офис, где вы только бы ни находились. А прямо сейчас давайте узнаем нашего счастливчика, нашего победителя. Итак, я задавала вопрос, сколько весят самые маленькие суши в мире. Кстати, длина таких микросуши составляет всего около 6 миллиметров. А вот вес каждого изделия нужно было угадать. Вес каждого изделия, ну, практически 1 грамм весит. Да, друзья. Итак, сегодняшний наш победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 76-83. Мы вас поздравляем, свяжемся позже и расскажем, где и как забрать свой приз. Но остальные оставайтесь на волне 95.4 и подвигаемся немного в такт трека от Манескина. Радио.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: От ученых в вопросах обеспечения безопасности государства нужен конкретный результат, заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область. Главе государства доложили о перспективных разработках НАН в интересах укрепления технологического суверенитета. Президент требует, чтобы отдача была максимальной и с результатом не в отдаленной перспективе, а с конкретными сжатыми сроками.
0: Город.
1: Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует о старте ежегодной кампании по вакцинации против гриппа и призывает сделать прививку. Укол здоровья можно сделать в поликлиниках города и района. Перед прививкой специалисты проведут обязательный медицинский осмотр для исключения временных противопоказаний.
0: В мире.
1: Производство пармезана в Италии оказалось под угрозой из-за аномальной жары. Сотни тысяч изделий сейчас хранятся на специальных складах в ожидании созревания. Но поддерживать необходимую температуру и влажность становится все сложнее и дороже. Производители сообщают о резком росте затрат на электроэнергию.
0: Вот это да!
1: В США начали продавать мясо, которое напечатали на 3D-принтере. Вместо чернил используют пищевую смесь из белков и жиров. Из нее принтер формирует структуру, похожую на настоящую вырезку. Есть курица, свинина и даже лосось. К слову, все разрешения на продажу таких изделий получены. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: На календаре, друзья, вторник, 6 октября, дневной эфир. На Zephyr FM с вами по-прежнему Нулимята. А знаете, что главный враг свежего лица прячется не в баночках с дорогим кремом, а в вашем будильнике. Ученые из Колумбийского университета, изучив данные, полумиллиона человек вывели идеальную форму лумолодости. Спать нужно от 6,5 до 7,5 часов. Шаг влево, шаг вправо, и биологические часы начинают спешить. А онкологи говорят, из-за хронического недосыпа выработка коллагена падает аж на 30%. Кожа просто теряет способность восстанавливаться после дневного ультрафиолета. Поры расширяются, ну и морщины закрепляются на своих местах. Так что сегодняшний вторник – отличный повод отменить вечерние скроллинг-ленты, отложить смартфон и подарить себе лишние полчаса сна. А лицо скажет спасибо уже завтра утром. Оставайтесь на волне 95.4, и я скоро вернусь.
1: Сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Отличные новости. Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупкой. Покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет, запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Ну что, вторник в самом разгаре, друзья. А вот вы замечали, что с наступлением октября рука сама так и тянется к шоколадке или горячему пирожку? А вот психологи, в частности, говорят, все дело в нехватке света. Осенние сумерки, серое небо снижают уровень серотонина, и организм начинает искать быстрый способ получить удовольствие. И мы это все заедаем. А физика здесь встречается в психологии. Холод и сырость усиливает желание согреться, поэтому нам чаще хочется именно горячей еды и напитков. Они дают телу тепло, ну а душе ощущение безопасности и заботы. Плюс ко всему, сладкая и жирная пища отлично отправляются с осенней и справляются с тревогой, буквально снижая напряжение. Так что, если сегодня днем вам отчаянно захочется какао с зефирками, это не отсутствие силы воли, это просто осень. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне без калорий.
1: Радио с повышенным содержанием музыки. Zephyr FM. Знаю.

6 октября – осень, друзья. Но это не повод прятаться под одеялом. Наоборот, это лучшее время для долгих прогулок. И вот вам цифра, после которой захочется зашнуровать кроссовки прямо сейчас. Ну, или хотя бы после работы. Всего 1 час равномерной ходьбы в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. На 70%, друзья. Осенний воздух бодрит, а под ногами приятно шуршат листья. Такая прогулка задействует до 200 мышц, сжигает, кстати, лишние калории. И что самое главное, держит наше сердце в идеальном тонусе. Так что обеденный перерыв – отличный повод накинуть куртку и пройтись вокруг квартала. А сердце скажет вам спасибо. Оставайтесь на волне Zephyr FM, ведь с помощью музыки прогулка будет еще веселее и бодрее. А с вами была Анна Лемята. Мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Услышимся уже завтра на самой сладкой радиоволне. Включайся!

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Общий намолот зерновых вместе с рапсом и кукурузой в хозяйствах Беларуси перешагнул стратегическую отметку в более чем 9,5 миллионов тонн. На счету Минской области 2 миллиона 517 тысяч, Гродненской 1 миллион 880, Брестской 1 миллион 761. Могилевский регион заготовил 1 миллион 238 тысяч тонн зерна, Гомельский 1 миллион 148, Витебский 989.
0: Город.
1: С 8 по 10 октября Бобруйск станет центром межрегионального сотрудничества двух стран. Десятки делегаций из 60 городов объединятся для участия в 14-м форуме городов-побратимов Беларуси и России. Главная цель – развитие деловых отношений, укрепление союзных связей. В программе – масштабная выставка от местных производителей, молодежная встреча, подписание новых соглашений о побратимстве.
0: В мире.
1: В Индонезии на торговой улице Сан-Антонио произошел мощный взрыв. Осколки стекол и обломки стен разлетелись по всей улице. Повреждения получили свыше 40 зданий в окрестностях. Пострадали 5 человек. Инцидент был вызван утечкой сжиженного газа из баллона в одном из ресторанов в этом районе.
0: Вот это да!
1: Бездомный мусорщик случайно узнал. Он скопил на пенсионном счете 63 тысячи долларов. Секрет богатства раскрылся случайно благодаря местным волонтерам, которые решили помочь китайцу с оформлением документов. Соцработники проверили его информацию и выяснили, еще в 2015-м мужчина официально достиг серебряного возраста, и все эти годы государство исправно перечисляло ему выплаты.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: У АО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуется повар, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8.00 до 16.00. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Нужен конкретный результат. Александр Лукашенко в Минской области посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии имени академика Романа. Это уникальный научный центр в структуре НАН. Здесь создают новые материалы, не только проводят.

0: Исследования, но и производят готовую продукцию по инновационным технологиям для всех сфер промышленности.
1: Регион.
0: В Могилеве прошел третий белорусско-российский студенческий форум. Спикеры поделились с молодежью опытом и взглядами на создание медийного продукта. Главные советы, которые прозвучали в ходе встречи – делать контент, опираясь на собственные убеждения, помнить общую историю и не допускать искажения правды, быть не только носителем культурного кода, но и его авторами.
1: В мире.
0: В Кении подтвердили первый случай заболевания вирусом Эбола. Инфицированный последние 7 лет жил в Конго, где около месяца назад у него появились симптомы вируса. Он проходил лечение в нескольких больницах, после чего наземным транспортом отправился домой.
1: Наука.
0: Обладателем Нобелевской премии по физике за 2026 год объявлен Фрэнсис Хальсен. Высшая научная награда присуждена исследователю за его определяющий вклад в развитие нейтринной обсерватории, а также за обнаружение высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 65%. Атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

будем любить. Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книге.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских. За 9 месяцев выручка за лечебно-оздоровительные услуги выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1 миллиард 88 миллионов рублей. Сейчас ведется работа по развитию и укреплению материально-технической базы санаториев. На покупку оборудования, строительство и реконструкцию потрачено почти в 1,5 раза больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. В Беларуси один из хлебзаводов начал выпускать необычные торты для будущих родителей. Это доступный способ провести популярные праздники, которые помогают узнать будущий пол ребенка. Каждый десерт создается вручную. Медовые коржи пропитывают ароматным сиропом и соединяют кремом со сгущенкой. На этом этапе в самое сердце деликатеса добавляется яркий цвет. Чтобы ни одна деталь не выдала секрет раньше времени, кондитер укладывает сверху белоснежное суфле и наносит рисунок, который напечатан на специальном принтере. Во Франции 78% молодых людей считают, политическое руководство страны не способно обеспечить им стабильное будущее. Около 64% респондентов не доверяют кандидатам на пост президента и считают, они не будут учитывать интересы молодых людей. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,39, за 100 российских дают 3,60 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $96.05 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В ОАО «Комбинат школьного питания Куполинка» требуются повара, кухонные рабочие. Обращаться по телефону 80225-72-12-78 с 8 утра до 4 дня. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода. В некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный, умеренный. Средняя температура воздуха ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 17 с плюсом. Влажность 75%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не буду.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Быть счастливым не значит, что у вас все совершенно. Это значит, что вы научились смотреть сквозь несовершенство.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Нужен конкретный результат. Александр Лукашенко в Минской области посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии имени академика Романа. Это уникальный научный центр в структуре НАН. Контртеррористический форум пройдет в Минске 7-8 октября. Ожидается участие делегаций 28 государств, 17 органов СНГ и ШОС, 10 международных организаций. В программе конференция «Научно-практическое заседание». Запланированы совместные учения. Шклов готовится к дожинкам 2026. Город преобразился главному празднику тружеников села. В преддверии торжества в населенном пункте завершается масштабное благоустройство. В парке созданы новые зоны отдыха. С 8 по 10 октября Бобруйск станет центром межрегионального сотрудничества двух стран. Десятки делегаций из 60 государств объединятся для участия в 14-м форуме городов-побратимов Беларуси и России. 10 октября пройдет прямая телефонная линия на предприятиях ЖКХ Бобруйска. С 9 утра до 12 дня жители города на Березине смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. С номерами телефонов можно ознакомиться на сайте bobrulife.by. С 6 октября батареи стали теплыми в социальных объектах, детских садах, школах, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, объектах соцобеспечения, музеях, библиотеках, гостиницах. Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии информирует о старте ежегодной кампании по вакцинации против гриппа и призывает сделать прививку. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер западный умеренный, средняя температура воздуха ночью плюс 11. В дневные часы термометр покажет до 17 с плюсом. Влажность 75%, атмосферное давление 749 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба Зефир ФМ заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: все жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Я никому не скажу.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: На белорусском рынке стартовали продажи стильного лифтбека Fortune S7 EVO от концерна Dongfeng. Модель впечатляет футуристичным дизайном, его смело можно сравнить с работами итальянских ателье. Заднеприводная версия оснащена электромотором мощностью 218 лошадиных сил с крутящим моментом 310 ньютон-метра. Разгон до 100 км в час занимает всего 6,7 секунды. Динамика соответствует спортивному характеру авто. Быстрая зарядка с 30 до 80% займет 28 минут. Цена на 7S EVO начинается от 72 тысяч белорусских рублей у официальных дилеров.
1: Про машины для людей.
2: Fiat готовит кросс-хэтч Argo X. Внешне новинка почти не отличается от европейской модели. Тот же угловатый кузов, пиксельная оптика и пластиковый обвес. На крыше предусмотрены рейлинги, а привод у новичка будет исключительно передний. Для Argo X планируют два варианта мотора. Атмосферный литровый на 75 лошадиных сил, либо турбо 1.0 на 116 лошадиных сил с мягкой гибридной системой. В топовых версиях акцент сделают на сочетании динамики и топливной эффективности. Премьера кросс-хэтча ожидается до конца 2026 года.
1: Дай газу!
2: Toyota Grand Highlander 2027 модельного года получит внедорожную версию Woodland для поездок на природу. Клиренс увеличили на 13 мм, а в оснащение вошли 18-дюймовые колеса и фарков. В салоне предусмотрены всепогодные коврики, розетка на 1500 Вт и съемный холодильник между креслами второго ряда. Силовая установка 2,5-литровый гибрид с полным приводом. Его мощность составляет 248 лошадиных сил, разгон до 96 км в час занимает 7,8 секунды, а максимальная масса буксируемого прицепа до 1588 килограмм. Стоимость версии Woodland стартует от 54 тысяч долларов с учетом доставки. Старт продаж запланирован на конец 2026 года.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: терпятся сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Всем доброго, уютного октябрьского вечера. Вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. В этот осенний вечерок передаю свой теплый приветик братулику Шмаджинке, написала Светлана Дегтярева. Хочу пожелать уютного вечера, хорошего настроения и спокойной ночи. Привет от семьи Юльки Вакульки, от Полины, Ромы и Лавриновича. Береги себя, я скучаю, жду нашей встречи и всегда рядом. Обняла. С днем рождения Тора по Игоря! С огромным приветом от жены, мамы, папы и тещи. Мы тебя очень любим и ждем. Приветик нашему любимому сыночку и братику Матвею от нас всех, а также всем ребятам. Хорошей недели! Осенний привет Игорю от супруги Галины, родителей Алены и Жорика. Хорошего вечера, отличного настроения. Добралась хорошо, любим и ждем. Игорю Михайловичу привет от родных. У нас все хорошо. Артем изучает испанский. Передайте самый теплый привет любимому мужу, дубовцу Дмитрию. Любимка, я доехала домой. Все хорошо, уже очень скучаю без тебя. Спасибо за прекрасно проведенное время. Безумно люблю тебя. Твоя жена. Игорю Михайловичу посылают вечерний привет родственники из Воронова и Минска. Пусть небесные силы хранят тебя, солнышко, и радости твоему сердцу. Улыбнись и не грусти, обнимаем и ждем. Передаю любящий, согревающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, все у нас хорошо, приветик улетел. Завтра буду заниматься твоими делами. Люблю очень сильно, целую, крепко обнимаю. Позитивного настроения вечерочка от всех наших. Огромный привет, доброй ночи, сладеньких снов. Твоя любимая семья Ладинских. Передаю привет своему дорогому брату Роману. У нас все хорошо. Завтра с Максом поедем в клинику. Он молодец, держится. Выздоравливай поскорее. Люблю тебя, обнимаю. Сестра Настя. Хотим передать приветик нашему любимому человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо. Я дорабатываю смену. Скоро поеду домой. Мы желаем тебе хорошего настроения и светлых мыслей. Улыбнись. Мы очень сильно тебя любим. Хорошего вечера. Крепко целуем, обнимаем. Твои родные. Самый любящий приветик летит милому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Родной, прочла мемуары о любви на одном дыхании. Спасибо, родной, за твои нежные слова. Спасибо за твою заботу о семье. Твой приветик прилетел, мы ждем с дочей англичанина. У нас все хорошо, любим, целуем, обнимаем. Скучающая лебедята, любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня улетел. Ты мой любимый человек. Ни расстояние, ни время не сделает мою любовь к тебе меньше. Где бы ты ни был, скоро, сколько бы ни пришлось ждать, я все равно рядом. Душой и мыслями люблю тебя. Береги себя, хорошего вечера. Целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Октябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире Zephyr FM. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте любящий, безумно скучающий привет к нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. У нас все по-прежнему, все хорошо, день рождения отметили в кругу семьи, и только тебя не хватало. Приветик Кирилл получил, спасибо большое, сыночек, береги себя, знай, тебя любят и ждут. Целуем крепко, обнимаем, Алина передает привет твои родители и брат. Привет любимому брату, летит из теплого Гомеля, пишет Катерина Дриневская. У меня все хорошо, забрала детей из школы, Слава передавал привет. Решается вопрос о переводе в ветку, осталось документально все оформить. На выходных поедем с детьми к родителям. Желаем уютного вечера и душевного баланса. Очень любим, скучаем и ждем встречи. Обнимаем тебя, Саня. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктора Иванютенко, пишет Елена. Можешь, любимый, 10 денечков, и мы вместе, жду с нетерпением. Виталий сейчас в старых дорогах. Сегодня звонил веселый, сказал, все хорошо, я переживала. Люблю безумно сильно и скучаю, мне нужен только ты один. Сладеньких снов, душа моя. Передаю привет своему любимому мужу и замечательному папочке Михалине Виталию, пишет Алина. Доехала до дома хорошо с твоим папой, все остальное прошло быстро, с Алиской все хорошо, тоже замечательно. Вела себя хорошо, с ушком вопрос решили, уже до безумия скучаю. Стараюсь не падать духом, пока очень грустно, мы с Алиской очень любим тебя, крепко обнимаем и целуем. Отправлю еще приветик, ждем с нетерпением встречи, скорее домой от родных и близких, привет. Скучающий осенний приветик для Гордюка Димки посылает Тина Кобзель. Жена посылает согревающие обнимашки, улыбку и, конечно, горячий поцелуй. Дома все нормально, сынуля усиленно тренируется, едут, оказывается, в Слоним. Форму купили, желание есть, будем болеть за него с коксой на даче. Участок, как всегда, засыпает листвой, домик Элли будто в сказке. Не хватает принца, ждем. Береги себя, лови поцелуи, твоя. Привет вторника летит нашему родному Аристарху Грюховскому, пишет Наталья. Поздравляем тебя с днем архивиста. Желаю молодцеватой силы духа, крепкого здоровья и удачи. Все передают тебе привет. Обнимаем нашими сердцами. Передаю приветик теплый и нежный любимому Хайдару от Алины. Очень сильно люблю и скучаю. Береги себя, одевайся тепло. Обнимаю крепко и целую нежно. Скоро все будет хорошо, ты у меня самый лучший, сильный и умный. Передаю привет моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, написала Ирина Прокопенко. Дорогой мой, все наладится, главное здоровье. Очень сильно скучаю, хорошего вечера, целую крепко и обнимаю. Твоя сестренка Ира. Хочу передать привет самому любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусянок, все у нас хорошо, сейчас на работе, у Амельки вечер.

0: обязательно слушай радио. Желаем хорошего вечера и отличного настроения. Любим, ждем и скучаем. Целуем. Оставайтесь с нами, друзья. Октябрьский шалом на самом сладком.
1: Сладкая штучка.

0: позитивом, отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Игорь Михайлович, ждем тебя, твои друзья. Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, пишет Мария. У нас все хорошо, вечернее настроение, как вчера. Весело, береги себя, целуем, обнимаем, твоя семья. Маша, Даник и Максик. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самый теплый душевный приветик и тысяча поцелуйчиков, обнимашек летит сегодня нашему родному любимому сыночку Александру. У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Ездили в лес за грибами, насобирали немного, будем в печке сушить. Удачного хорошего вечера, сыночек, и сладких снов. Как всегда, безмерно любим и сильно скучаем. Береги себя, ты нам очень нужен. Храни тебя Господь, целуем крепко и обнимаем. Твои мама и папа. Передайте, пожалуйста, приветик родному Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У нас все нормально, жду с нетерпением уже звоночек. Хорошего вечера, светлых мыслей, позитивного настроя. Держись, крепись, прорвемся. Хочу передать приветик моему любимому сыночку Мартиновичу Ивану, написала Наталья. Люблю очень сильно, сынулька, все обязательно будет хорошо, мы очень сильно скучаем. Мама и Кируша, целуем и обнимаем. Спасибо большое, Михаил, что вы есть, и мы можем передать приветики своим роднулькам. Пожалуйста, Наталья, мы всегда и все делаем только для вас, наших слушателей. Передаю привет моему любимому мужу Саше, написала Марина Дриневская. У нас все хорошо, мы уже дома, готовим вкусный супчик. Очень рада встрече, крепко обнимаю, целую, скучаю очень сильно. Я люблю тебя, иногда я бываю вредно, не обижайся. Хорошего вечера, твоя жена. Передает привет супруга Кристина своему любимому мужчине Александру Казмирчуку. Малыш, ужасно скучаю, безумно люблю тебя. Надеюсь, все у тебя хорошо, ты не болей, смотри, у меня все отлично. Завтра поеду шопиться к нашему прекрасному дню свадьбы. Любимый ты в моем сердце на всю жизнь, помни об этом, родной. Хорошего вечера, малыш. Передаю привет братишке Вадиму Карпову от Кирилла. Поздравление получил, большое спасибо. Привет сыну Андрею посылает любовь. Мы прилетели, и папа уже дома, а мы с Никитой вместе. Еще пара денечков побудет со мной. Отпуск пролетел незаметно, погода была теплая. Последних два дня штормило, и поэтому я заболела. А так все хорошо, жду звоночка. Хорошего настроения, обнимаю, мама и Никита. Еще раз напомню, друзья, ваше осеннее послание мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте ZFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, осенний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

Столом. И вновь замечательного, уютного октябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Игорю Батяну привет от мамы. Желаю долго жить и здоровьем дорожить, чтоб скорее быть с нами, с детками, женой и мамой. Ну а мы отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Приветики Алексею Бармотову, Якутяночке и Катюше. Мы чаевничаем под воспоминания горных покатушек. Обязательно повторим все в полном составе. Мы ждем тебя и любим. Папа Сережа, привет! Ксения Александр посылает тебе привет с другой точки на карте. Расстояние это не про нас, мы все равно рядом, просто в формате 3D, обнимашек. Скучаем и очень любим. Передайте теплый осенний привет Карпову Вадиму. У нас все хорошо, скучаем, крепко обнимаем, нам очень не хватает тебя. Твоя крестная и ее семья. Волшебное радио «Зефир» по

чувствуем, как выдох с губ слетает. И куда бы ни занес нас ветер странствия, есть всего одна душа родная. Есть один лишь взгляд, что стал бездонным. Нас друг к другу вновь ветра приводят. К компасу сердечному не сбиться. В музыке ночей на восходе мы парим одной счастливой птицей. Люблю тебя до безумия, твое солнышко. Передают привет Пашке Ярошевичу, семья Владыковских. Не унывай, не печалься, все будет хорошо. Очень скучаем, крепко обнимаем и очень ждем. Береги себя. Любимому Максимушу горячий осенний привет. У нас все хорошо, запас любви максимальный уровень скучания. Космический. Целуем сквозь расстояние. Лови воздушный поцелуй, он уже на орбите. Твоя семья, мы рядом. Самое родное радио «Зефир», передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Я всегда рядом, мой любимый первенец. Я жду и думаю о тебе. Береги свое здоровье и свой мир. Мы с Машенькой обнимаем тебя до хрустяшек. Твои любимые девочки. Оставайтесь на волне «Зефир FM», друзья. Октябрьский шалом в эфире.

19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю самый любящий и скучающий приветик к моему любимому сыночку Кириленко Никите. Сынок, мы любим тебя, скучаем, целуем, всегда с тобой, ты у нас самый лучший. Береги себя, родной, одевайся теплее, твоя мама, братишка, сестер, племяшка и Юрик. Приветик скучающей Пашке Ярошевичу от жены Кати и сыновки. Мы сегодня весь день у родителей занимались огородными хозяйственными работами. Очень скучаем, любим, береги себя. Приветик нашему дорогому любимому братишке Кириленко Никите. Как ты? У нас все нормально. Сегодня ходили фоткаться в лес и решили успеть словить момент, пока не опали все красивые листья. Устали ужасно сейчас. Лежим, отдыхаем. Дома холодно, укутались потеплее. И ты одевайся теплее, ведь уже холодает. Каждый денек приближает к встрече. Безумно жду, твоя семейка Кириленко. Пламенный привет передайте, пожалуйста, моему братику Бармотову Алексею. У нас все хорошо, чего и тебе желаем. Очень любим, твои роднули. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным осенним вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Беллу с треком «Мужчина счастья», далее Жасмин и ее головоломка. Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

0: осень действительно теплая, друзья, и она нас радует своим теплом. Но у вас еще прилетел один приветик буквально только что. Игорь Михайлович, домой поскорее, ждем тебя. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной недождливой осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока.
1: Радио без тормозов.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Включайся.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Знаешь, они раз себе точно проспорят, что у нее будут соцсети, тысячи сториз, в которых будут отмечать ее главные раны, и что все это будет делать ее уязвимой. А через время она спрячется за свои шрамы, потом еще через время.

конспектировал цвет неба синего, свободу цвета кителя Сталина. Я конспектировал наш неприкаянный

0: Сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дни заправляем в квартирах разных с утра.